Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

календаря. Глупо, бессердечно обвиняю вечность, что легла беспечно нотами дождя.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

забыл, как легко тяжелеют от слез ресницы, и душа безмятежной птицы вдруг летит высоко. И пускай седина на висках

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Письмо мое прочти, я в нем живу.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца.

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

вот вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся, будто в темени, маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе.

меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: люблю.
1: Радио З. На чистоте подвига и отваги.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Там,

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

на радио «Зет». Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио «Зе».

обещали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг свой.

любовь достойна восхищения. Так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 12 июля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Температура воздуха в дневные часы 20-23 градуса. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Будем жить, ребята, будем жить, веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

кроме нас. Будем жить, ребята, будем жить, небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить, небом синим.

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Михаил Федорович Борисов, артиллерист, герой Советского Союза. Родился в 1924 году на Алтае, в поселке Михайловском. К началу Курской битвы сержант Борисов занимал должность комсорга отдельного истребительно-противотанкового арт-дивизиона. За плечами юного бойца были уже полтора года фронтового артиллерийского опыта. Учеба в Томском артучилище, участие в Керченско-Феодосийской десантной операции, бои под Сталинградом, участие в операции по освобождению Донбасса. Был ранен и дважды тяжело контужен. Свой главный подвиг Михаил Федорович совершил 11 июля 1943 года. Подробнее о нем расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья Дудина.
3: В этот день юго-западнее станции Прохоровка одна из батарей дивизиона, в которой оказался комсорг, на марше встретилась с 19 вражескими танками. Перед нашими бойцами была поставлена задача не дать прорваться немецким машинам в направлении на Прохоровку. В неравном поединке батарея была подавлена. Когда расчет последнего орудия вышел из строя, старший сержант Михаил Борисов встал к прицелу к пушке и продолжил бой один. Впоследствии он напишет: «В этом бою батарея, как говорится, легла костьми. Но свою задачу мы, побратимы, выполнили, продержавшись всего-то минут 10, да я и около того, и уничтожив 16 вражеских машин. 7 из них пали от моей руки». 8-й танк выстрелом в лобовую броню Михаилу Федоровичу удалось только лишь остановить в 60-70 метрах от его огневой позиции. Но это не помешало вражеской машине сделать ответный удар по орудию Борисова, в результате чего наводчик был ранен, а его пушка разбита. Последнее, что осталось в памяти отважного артиллериста, это кусочек голубого неба и летящее колесо его орудия. За этим боем наблюдал командир 2-го танкового корпуса генерал-майор Алексей Федорович Попов. По его приказу Борисова вывели из-под огня и отправили в госпиталь в Чернянку, откуда, не долечившись, через 10 дней он сбежал на фронт. Вернулся в свой дивизион и узнал, что за совершенный подвиг он представлен к званию Героя Советского Союза. Высшая степень отличия Михаилу Федоровичу была присвоена 10 января 1944 года. А во фронтовой газете был напечатан дружеский шарж «Витязь в тигровых шкурах». Герой изображен стоящим на груди металла с гусеничной лентой на груди, раскрашенной под тигровую шкуру. И здесь же была подпись: «Любуйтесь, радуйтесь, дивитесь. Картина сделана с натуры. Пред вами комсомольский витязь в 7 тигровых шкурах». Михаил Борисов продолжил свой фронтовой путь. Участвовал в освобождении Харькова, форсировал Днепр, освобождал Киев, с боями прошел через всю Польшу. Сражался в Висло-Одерской наступательной операции. Был еще дважды ранен. И весной 1945 года сбылась его фронтовая мечта. Со своей батареей он участвовал в штурме Берлина. И на одной из колонн Рейхстага оставил свой первый в жизни автограф, написав «Я из Сибири». И подписался «Михаил Борисов». Как он потом говорил: «Я решил, что на этом моя война закончилась. Только позже я понял, что она осталась во мне на всю жизнь». В послевоенные годы фронтовик трудился во многих отраслях народного хозяйства. Поэзия помогла ему восстановиться после войны, адаптироваться к мирной жизни, пережить тяжелые годы болезни. Он выпустил более 30 сборников стихотворений. Их основу составляют пережитые в годы войны.
4: 43-й горечью полынной на меня пахнуло издалека, черною, обугленной равниной, видится мне Курская дуга. Тигры прут по-дикому упрямы, но со мною в этот самый миг прямо к окуляру панорамы целый полк, наверное, приник. Громыхнуло сразу на полсвета, танки словно факелы горят. И живет в душе моей все это, несмотря на вьюжный снегопад. Те бои, как мера нашей силы, потому она и дорога. Насмерть прикипевшая к России, Курская Великая Дуга.
3: Михаила Федоровича не стало 10 марта 2010 года, но память о нем и о его подвиге живет в сердцах потомков и навсегда останется яркой страницей истории Курской битвы.
5: Нет в России.

0: молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
10: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня, 12 июля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Температура воздуха в дневные часы 20-23 градуса. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

А дома ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажи, что это кофе, а не кровь.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В верховьях Москвы-реки, в 110 километрах от столицы, расположен один из древнейших городов Подмосковья – Можайск. Впервые в русских летописях он упоминается в 1231 году. Существуют разные толкования происхождения названия города. Одни соотносят его со словом «межа» – «граница», связывая с пограничным расположением. По другой версии, город назван так в честь реки Можайка, на берегах которой он стоит.
2: В XIV веке Можайск страдал от многочисленных набегов литовцев и татар, но восстанавливался.
1: Город тесно связан и с событиями Отечественной войны 1812 года. В 12 километрах от него расположено Бородинское поле – место крупнейшего сражения русских войск с армией Наполеона. Именно в Можайске набирались сил части русской армии перед Бородинской битвой, а после сражения в городе размещались раненые.
2: В годы Великой Отечественной войны Можайская земля вновь оказалась в центре военных действий. Второго июня 1941 года можайцы вместе со всей страной встали на защиту Родины.
1: 12 октября начались первые бои на Можайской линии обороны. Город сильно бомбила немецкая авиация. Началась эвакуация.
2: Райисполком и горсовет уничтожали документы. До прихода немцев были сожжены хлебопекарня, здание банка, НКВД и милиции.
1: Октября резко осложнилась обстановка на всех узлах обороны и стыках с соседними армиями. Фашисты обходили Можайский укрепрайон с севера и юга.
2: Вражеская авиация и неравные силы врага вынудили наших танкистов отступить. Немцы приблизились к западной окраине Можайска.
1: Утром 18 октября фашистская авиация бомбила город, не встретив сопротивления зенитной артиллерии. 12 немецких танков ворвались в Можайск с юга, за ними шла пехота. Другая группа вошла со стороны Бородино. К 6 вечера Можайск был полностью захвачен врагом. Началась трехмесячная оккупация.
2: Каждое селение на подступах к Можайску противник превратил в защищенный пункт. Заминировал подходы, построил сотни дзотов, окопов, организовал систему огня. Оккупантам было приказано во что бы то ни стало удержать Можайский рубеж и превратить его в плацдарм будущего наступления на столицу.
1: Жители города и окрестностей не смирились с оккупацией. Бойцы истребительного батальона прочесывали окружающие леса, вели разъяснительную работу с населением. Посильную помощь оказывали и пионеры, уничтожавшие фашистские листовки.
2: В лесах под Можайском действовали партизанские отряды. Они наносили ощутимый урон врагу, уничтожая технику и живую силу.
1: В декабре 41-го советские войска перешли в контрнаступление под Москвой. 14 января 1942 года началась Можайская наступательная операция.
2: Проломав брешь в обороне противника, подразделения подошли к Можайску. В ночь на 17 января бойцы особой бригады ворвались на железнодорожную станцию и водрузили на здании вокзала красный флаг. Противник пустил в ход танки, но это не сломило наступательного порыва наших бойцов.
1: 20 января начался решительный штурм города. С боем пришлось брать почти каждый дом, и только при подходе к центру сопротивление ослабло. В 7 вечера бойцы Красной армии достигли центральной площади. Город был взят.
2: Об этом событии известный фронтовой поэт Сергей Васильев написал стихотворение «Можайск освобожден». Пожарища, разрушенные здания. Ну как он дорог, этот ранний час. Советский город полон ликования. Слезами радости встречают люди нас. Потери войск фашистских умножая, мы гоним немцев сквозь снега и дым. Печален облик русского Можая. Но мы его еще омолодим.
1: «23 января на Комсомольской площади прошел митинг трудящихся. Он транслировался по радио. Несмотря на сильный мороз, со всех сторон стекались жители на праздник освобождения. Можайск постепенно оживал».
2: Сразу после освобождения начались работы по расчистке разрушенных зданий и восстановлению инфраструктуры. Уже через несколько дней после изгнания немцев открылись магазины, началась торговля. Заработали хлебокомбинат, молочный завод и другие предприятия.
1: Сегодня о бессмертном подвиге воинов, сражавшихся на Можайской земле, нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. В центре города, в сквере, установлен памятник полковнику Виктору Ивановичу Полосухину, командиру 32-й стрелковой дивизии, принимавшей участие в боях на Бородинском поле осенью 1941 года и в освобождении Можайского района.
2: В Парке Победы находится мемориальный комплекс героям Великой Отечественной войны. Его открывает монумент солдата-победителя, у ног которого горит вечный огонь. Рядом установлены памятники связистам и партизанам, а также военная техника. Здесь захоронены бойцы и командиры Красной армии, защищавшие и освобождавшие город.
1: За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации 7 мая 2012 года Можайску присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да. Судьбе шепнем.
2: Ha ha ha!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Скажи мне, скажи нет, серьезно, не поздно.

Грозный страж и защитник от напасти, век от века стоит на посту. Белгородская область любимая, а

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 12 июля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Температура воздуха в дневные часы 20-23 градуса. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцам.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В этом году в Белгороде в музее Диораме подвели итоги второго литературно-творческого конкурса «Белогорье на страже России». Сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества деловых женщин Белогорья Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна. А также у нас в гостях 4 финалиста: Эргашева Ярослава, Тимошенко Владимир, Воронова Елизавета и Островский Владислав.
2: И мы продолжаем нашу беседу.
1: Мы переходим к нашим терпеливым финалистам, которые все это время спокойно ждут. Ребят, как проходила подготовка? Расскажите. Может быть, с какими-то сложностями столкнулись? Влад, давай с тебя начнем.
3: Я у себя не заметил никаких сложностей. Свой стих я написал в 24-м году. Я его лишь вспомнил, через себя его вам рассказал. И все, и выступил.
1: Страшно не было?
3: Было. Первый раз я пришел на сцену, встал, немного запутался в словах. Мне сказали пока повторить слова.
4: Собраться с мыслями.
3: Да, собраться с мыслями.
4: Поддержали тебя хлопками ладоши.
3: Да. Потом я выступил через одного человека и уже рассказал спокойно. Впервые я свой стих рассказал вот так вот на публику, потому что в прошлые разы просто записал свой стих и отправлял их на онлайн-конкурсы. А тут прям вживую перед людьми, перед профессионалами в написании стихов. Вот так вот.
1: Владимир, ты у нас человек творческий. Для тебя это... Ну, как мне кажется, не составило огромного труда. Но я могу и, конечно, ошибаться. Расскажи о своем опыте.
5: Опыт был интересный. Ничего не скажу. Когда я первый раз пришел на конкурс, я выступал с температурой. Это было весело. Температура 40. Ну, вот второй раз выступаю. И опять была заминка с моим стихотворением. Я его подзабыл. Я стоял, надеялся, что вспомню. Вспомнил, рассказал. Похвалили. Мне было очень приятно. То стихотворение, которое я рассказывал, написал мой земляк. Я сам с Мурманской области, город Полярный. И этот человек сейчас без вести пропавший. Год назад была с ним связь. Владимир Катюга, сабатор 1 БМП. К сожалению, сейчас с ним связи никакой нету. Не дождался он этого стихотворения от меня. И я решил, почему бы не пустить его в массы, чтобы люди знали, чтобы люди прочувствовали это стихотворение.
1: Мы будем надеяться, что он живой и выйдет на связь. Вы знаете, чудеса не случаются.
6: Ребята оба, и Влад, и Владимир, действительно оба запнулись. Это не потому, что они не знали текст, потому что для них очень важно это было мероприятие. Владимир действительно второй раз выступает на нашем конкурсе. Он участник первого конкурса. В этом году он свой...
4: Вышел в финал, повторил.
6: Да, повторил успех свой. Они запнулись, потому что переживали. Для них это важно. Но по поводу Влада, мы его поддержали как могли, потому что все понимали, что эти ребята, проживая сердцем, просто не справились с эмоциям, чуть-чуть нужно поддержать и обязательно давали второй шанс. По правилам не должны давать, да? И мы отошли немножко от правил. А Владимир настолько театрально отыграл свою паузу, она настолько была гармонично встроена в его прочтение, и тут я смотрела, думаю, ну, достойно, достойно. Вот, молодец. За это я его хотела похвалить, но тогда не смогла, зато сейчас похвалила. Умничка.
1: Девочки, к вам возвращаемся. Ярослава.
7: Однажды я слышала, как мои друзья часто участвуют в разных конкурсах, вживую рассказываю стихи. Мне было очень интересно попробовать, и вот в какой-то день я узнаю, что я прошла в финал. Для меня это было волнительно, я готовилась, я старалась прочувствовать стихотворение, пустить, ну, эмоции свои в него, и вот настал день, когда я рассказывала его на людях. Я боялась, что сейчас запнусь, что неправильно что-то скажу. Но у меня была поддержка рядом, близкие люди. Говорили, что у меня все получится, и действительно у меня все получилось.
1: Да, мы рады, что ты справилась. Ты молодец. Елизавета, почему ты выбрала именно такое стихотворение «Баллада о героическом батальоне»?
8: Это стихотворение написал Игорь Чернухин. Он жил в Белгородской области. Он является моим земляком. И при прочтении этого стихотворения я как будто бы чувствую, что он дает мне силы, чувствую поддержку. Также чувствовала поддержку зала. Я участвовала во многих конкурсах, но придя на конкурс этих двух прекрасных женщин, я увидела настоящую заботу. Она проявлялась во многом. В мелочах это та же самая водичка для участников. Это взгляды на участников, когда они читают свои стихотворения. То есть эта поддержка действительно для нас важна, и мы рады участвовать в таких мероприятиях. Спасибо.
1: Я тоже хочу сказать вам огромное спасибо и руководителям, организаторам, родителям вашим. Огромное спасибо вам за вашу смелость, потому что не только выступить на конкурсе, но прийти к нам в студию для того, чтобы вас услышали. Это действительно смелость. И когда в следующий раз Ярослава будет переживать по поводу того, что где-то она боится, знай, тебя слышали все. Ты настоящий молодец, так же, как каждый из тех, кто принял участие в конкурсе.
9: Есть одна очень хорошая фотография. У нас фотографы, кстати, тоже на добровольных началах были. Mm-hmm. Нашим самым маленьким участникам Ане Светличной выносят 4 пакета подарков. И вот такие у нее глаза. Это все мне. Родители помогали. Не говоря о каких-то духовных подарках, нашим детям, вот этим звездочкам, просто безумно повезло, потому что практически все взрослые, кто услышал о такой возможности, они захотели поучаствовать и подарить частичку своей души. Опять-таки в этом собралась наша Белгородская область в едином этом порыве, чтобы наших детей так отблагодарить за их душевные, духовные рассказы.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья» Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса. А наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей? Как посмел ты красавицу эту, драгоценную душу твою, отпустить, отпустить?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: имена погибших всех солдат, а на стенах храм, что у поля. Имена погибших всех солдат.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри.

Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут, Богу молятся, не жалея слез.

Имба понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На прокля...

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 12 июля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Температура воздуха в дневные часы 20-23 градуса. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: вернувшихся домой.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
2: Илья Майтаков, 29 лет. Родился в Красноярске. Живет в Белгороде. Сражался за Бахмут. Был ранен. Ветеран СВО. Кавалер Ордена Мужества.
3: После армии вы пошли работать в филармонию артистом балета. Как ваша мама отнеслась к такому выбору профессии?
4: Я со школы был в творчестве. Я ходил в театральный кружок. Мы выступали на сцене, играли спектакли, сценки, вели мероприятия. Также проводили дни города. Настолько нам было интересно и классно этим заниматься.
3: Мама поддерживала вас в этом?
4: Конечно, она приходила на спектакли. Ей это нравилось. Она была рада, что вот ее сын вот выступает на сцене.
3: А как на СВО вы попали?
4: Когда началась специальная военная операция, я и мой старший брат начали думать о том, чтобы пойти на фронт. Но тут же есть вторая сторона медали. У нас вполне нормальная жизнь, и мы этой жизнью не рискуем никак. Мы не воюем. У нас есть работа, есть семья. Зачем идти на фронт? Но вот что-то свербело в душе. Все-таки у нас папа военный. Папа не стало в 21-м году. И мы поймали себя с братом на такой мысли, что, скорее всего, если бы папа жив был, он бы нас все-таки как-то пододвинул к этой теме пойти на фронт, поразмышлять хотя бы. Но все-таки сомнения оставались. Мы готовились постепенно, то есть морально, физически изучали материальную часть. И когда в ночь 2 на 3 июля 2022 года прилетела точка У в центр города практически, и мы все прекрасно знаем последствия, частный сектор. И сомнения вот эти вот минимальные, они вообще отпали. 4 июля мы уехали уже подписывать контракт.
3: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
4: Я пробыл месяц, брат пробыл чуть-чуть дольше, потому что мы попали в штурмовое подразделение частной военной компании. И так как у нас задача была идти только вперед, ни шагу назад, как Великую Отечественную, мы старались забрать город Артемовск. Наши подразделения были первые, кто туда заходил. Люди отсеивались очень быстро, по разным причинам. Кого-то ранило, кто-то погиб. Но задача есть, мы ее стараемся выполнить. Город Артемовск все-таки является стратегической точкой. Там очень хорошая логистика. Как железнодорожные пути, так и трассы и так далее. Подвоз там был колоссальный. Техники и личного состава со стороны ВСУ. Поэтому этот город особое значение имеет.
3: Что произошло?
4: Меня назначили старшим небольшого отряда. Нас было всего 4 человека. Нам сказали занять точку. Эта точка уже была под нашим контролем, просто там нужно было усиление. Моей главной задачей было не вступать в бой по собственной инициативе, а в случае нападения отражать атаку. Но если на основную группу, которая у нас находилась чуть-чуть дальше, там и брат в основной группе был, и остальные ребята, если их начнут сжать, и они начнут отступать, моя задача их прикрывать. Все остальное время я обязан докладывать в штаб, что происходит у них, у меня и в округе в целом. В принципе, все, что происходило в округе, это нас минировали, обстреливали и все. Потом моему пулеметному расчету, который состоит из 2 человек, прилетела граната. Я точно не видел откуда, потому что я находился в окопе. И попервой мне сказали то, что никто не ранен, но потом один человек с пулеметного расчета пришел ко мне и сказал, что у него осколок в голову прилетел, застрял под кожей. Перерезал ему артерию, и он терял кровь. У осколков есть одна отличительная черта, что когда они летят горячие. Когда они заходят в тело, они запекают за собой весь вход. То есть кожу, мясо и так далее. Все, что ты можешь увидеть, это лиловая точка разного размера и жжение. Но ты не можешь понять, что произошло. И у него баротравма, контузия, кровотечение. Я ему постарался оказать первую помощь, как смог. Потому что мы находились в полевых условиях после дождя. Чернозем там к тебе липнет очень сильно, как глина. И кроме того, чтобы перебинтовать ему голову, я ничего не мог сделать. Я весь грязный. Ему заразу в голову занести я не хочу. Потому что я прекрасно знаю, чем это может закончиться. И когда я его поднимал, по нам отработал миномет. Прилетело где-то в метрах в 3-4 трех от нас, и я получил ранение тяжелое. У меня была сломана рука, нога, осколки зашли в живот, вырвано мясо с конечности, много всего. А товарищу повезло, слава богу, что ему все пришло в этот же самый пулемет и в бронежилет. Большую часть удара я на себя принял. Ко мне прибежал мой старший брат. Ему по рации сказали о том, что я ранен. Он мне с друзьями оказывал первую медицинскую помощь, и они меня и вытаскивали потом.
3: На сегодняшний день что по состоянию здоровья у вас?
4: Требуется замена коленного сустава, но это с рекомендацией, конечно, хирурга, и плюс еще искусственная коленная чашечка, и нужно пришить связки. То есть это где-то операция 3-4. Но они достаточно тяжелые на одну ногу. Скорее всего, лечение будет еще год-два идти. Это если скажут, что можно ставить. Угу. Потому что после последней операции, когда мне сняли аппарат Ализарова, мне хирург прямо сказал: сейчас мы поставить коленный сустав тебе не можем, потому что у тебя там находятся осколки, на них есть зараза. И в случае, если мы поставим сейчас протез, он просто сказал: мы тебе потом снимем этот протез и отрежем ногу. Либо сделаем ее полностью прямой, ты ее не согнуть, не разогнуть, ничего не сможешь. Вот она прямая будет, и все. Чтобы этого избежать, всех этих рисков, с учетом того, сколько операций я перенес и какой результат сейчас, лучше подождать 2 года. Сейчас вот 2 года прошли. Я думаю, что в середине июля я поеду на консультацию в Москву опять. Но никто не дает 100% гарантии.
3: Когда мама узнала, что вы получили ранение?
4: У нас ситуация достаточно неоднозначная. Мы маме не сказали, что мы пошли на фронт. Мы соврали. Как делать нельзя. Да, я знаю, что многие мамы нас за это ругают. Мама сама нас за это ругала. Но могу объяснить, почему мы это сделали. Когда началась специальная военная операция, мы всей семьей следили за новостями, где что происходит. И чтобы не травмировать сразу маму и обречь ее на вот эти душевные страдания, мы придумали легенду, что мы поедем на север работать в шахту и так далее. Потому что брат шахтер у меня.
3: Как вы думаете, мама поверила?
4: Мама поверила. Она сама.
3: Вы были убедительны?
4: Да.
3: Вы получили ранение? Как сказать маме?
4: Мы дальше начали врать. Мы сказали, что произошел несчастный случай на шахте.
3: Кто придумал такую историю?
4: Оба придумывали. По мере поступления проблем. Но когда я лежал в госпитале уже в Москве, и я не знал, что с моим братом. Он оставался там дальше на фронте, когда меня эвакуировали. Да я очень сильно за него переживал, потому что все-таки штурмовое подразделение. Но спустя где-то 2-3 недели он со мной связался и сказал, что я ей там все хорошо. Он сказал маме о том, что я ранен. Они собрались и приехали ко мне. Я маме, в принципе, это в госпитале и признался. Потому что придумывать что-то на ходу, это было очень тяжело все-таки. Ты лежишь в палате тоже с такими же, как и ты, которые получили ранения. Ребят приходят, награждают офицеры. Офицеры интересуются, кто откуда. И как же это стыдно было говорить о том, что я просто гражданский человек. Потому что рядом мама находится. Вот. А потом я сказал маме, что я больше не могу врать. Да, я действительно был на фронте, и там я получил свое ранение. Мама сначала плакала, не могла поверить. Но ее все успокаивали, и медсестры, потому что, не знаю, вот мама у меня такой светлый человек, что ее все полюбили там. Мама у меня ухаживала за всеми парнями, не только за мной, за всеми пацанами. Потом со временем мама сказала мне то, что я понимаю, почему вы пошли. Потому что вы сыновья кадрового советского офицера, и абсолютно неудивительно, что вы туда пошли.
3: Сегодня вы впервые на радио. Угу. И вот никогда еще вы не звонили маме отсюда. Давайте сделаем это прямо сейчас.
4: Давайте, я надеюсь, она сможет взять трубку. Алло.
5: Да, Сыночка, привет.
4: Привет, мамуль. Мамуль, я сейчас на радио нахожусь.
5: Да.
4: Вот. Наша сегодняшняя тема – это разговор о маме. И я вот звоню тебе сказать то, что я тебя очень сильно люблю. Мы вспоминали мое прошлое, то есть как я пошел на фронт, и хочу сказать тебе огромное спасибо за все твои переживания, за все твое старание.
5: Спасибо тебе и тебе, моя солнышко, что ты у меня есть. Но Господь не подарил такого сыночка хорошего, доброго, ласкового, нежного, любимого. Спасибо тебе, моя радость, за все.
4: Я тебя очень сильно люблю.
5: Я тебя люблю, мой солдат.
4: Все, я тебе чуть-чуть попозже позвоню, ладно?
5: Хорошо. хорошо, моя радость. Все, целую, обнимаю тебя крепко-крепко. Пока.
6: Пока-пока.
0: Истории вернувшихся домой.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 12 июля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Температура воздуха в дневные часы 20-23 градуса. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины.

0: Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 12 июля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Температура воздуха в дневные часы 20-23 градуса. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: меня, дед, что давно не была.
1: Города Победы на радио Z.
2: Москва.
3: Архангельск.
2: Ковров.
3: Нет такого города.
2: Как нет? Это же город.

0: От воинской славы. Знать надо.
1: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
0: и Татьяна Криницкая.
1: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
0: В верховьях Москвы-реки, в 110 километрах от столицы, расположен один из древнейших городов Подмосковья – Можайск. Впервые в русских летописях он упоминается в 1231 году. Существуют разные толкования происхождения названия города. Одни соотносят его со словом «межа» – граница, связывая с пограничным расположением. По другой версии, город назван так в честь реки Можайка, на берегах которой он стоит.
1: В XIV веке Можайск страдал от многочисленных набегов литовцев и татар, но восстанавливался.
0: Город тесно связан и с событиями Отечественной войны 1812 года. В 12 километрах от него расположено Бородинское поле – место крупнейшего сражения русских войск с армией Наполеона. Именно в Можайске набирались сил части русской армии перед Бородинской битвой, а после сражения в городе размещались раненые.
1: В годы Великой Отечественной войны Можайская земля вновь оказалась в центре военных действий. Второго июня 1941 года можайцы вместе со всей страной встали на защиту Родины.
0: 12 октября начались первые бои на Можайской линии обороны. Город сильно бомбила немецкая авиация. Началась эвакуация.
1: Райисполком и горсовет уничтожали документы. До прихода немцев были сожжены хлебопекарня, здание банка, НКВД и милиции.
0: Октября резко осложнилась обстановка на всех узлах обороны и стыках с соседними армиями. Фашисты обходили Можайский укрепрайон с севера и юга.
1: Вражеская авиация и неравные силы врага вынудили наших танкистов отступить. Немцы приблизились к западной окраине Можайска.
0: Утром 18 октября фашистская авиация бомбила город, не встретив сопротивления зенитной артиллерии. 12 немецких танков ворвались в Можайск с юга, за ними шла пехота. Другая группа вошла со стороны Бородино. К 6 вечера Можайск был полностью захвачен врагом. Началась трехмесячная оккупация.
1: Каждое селение на подступах к Можайску противник превратил в защищенный пункт. Заминировал подходы, построил сотни дзотов, окопов, организовал систему огня. Оккупантам было приказано во что бы то ни стало удержать Можайский рубеж и превратить его в плацдарм будущего наступления на столицу.
0: Жители города и окрестностей не смирились с оккупацией. Бойцы истребительного батальона прочесывали окружающие леса, вели разъяснительную работу с населением. Посильную помощь оказывали и пионеры, уничтожавшие фашистские листовки.
1: В лесах под Можайском действовали партизанские отряды. Они наносили ощутимый урон врагу, уничтожая технику и живую силу.
0: В декабре 41-го советские войска перешли в контрнаступление под Москвой. 14 января 1942 года началась Можайская наступательная операция.
1: Проломав брешь в обороне противника, подразделения подошли к Можайску. В ночь на 17 января бойцы особой бригады ворвались на железнодорожную станцию и водрузили на здании вокзала красный флаг. Противник пустил в ход танки, но это не сломило наступательного порыва наших бойцов.
0: 20 января начался решительный штурм города. С боем пришлось брать почти каждый дом, и только при подходе к центру сопротивление ослабло. В 7 вечера бойцы Красной армии достигли центральной площади. Город был взят.
1: Об этом событии известный фронтовой поэт Сергей Васильев написал стихотворение «Можайск освобожден». Пожарище, Разрушенные здания. Но как он дорог, этот ранний час. Советский город полон ликования. Слезами радости встречают люди нас. Потери войск фашистских умножая, мы гоним немцев сквозь снега и дым. Печален облик русского можая. Но мы его еще омолодим.
0: «23 января на Комсомольской площади прошел митинг трудящихся. Он транслировался по радио. Несмотря на сильный мороз, со всех сторон стекались жители на праздник освобождения. Можайск постепенно оживал».
1: Сразу после освобождения начались работы по расчистке разрушенных зданий и восстановлению инфраструктуры. Уже через несколько дней после изгнания немцев открылись магазины, началась торговля. Заработали хлебокомбинат, молочный завод и другие предприятия.
0: Сегодня о бессмертном подвиге воинов, сражавшихся на Можайской земле, нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. В центре города, в сквере, установлен памятник полковнику Виктору Ивановичу Полосухину, командиру 32-й стрелковой дивизии, принимавшей участие в боях на Бородинском поле осенью 1941 года и в освобождении Можайского района.
1: В Парке Победы находится мемориальный комплекс героям Великой Отечественной войны. Его открывает монумент солдата-победителя, у ног которого горит вечный огонь. Рядом установлены памятники и связистам, и партизанам, а также военная техника. Здесь захоронены бойцы и командиры Красной Армии, защищавшие и освобождавшие город.
0: За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации 7 мая 2012 года Можайску присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 13 июля, синоптики обещают в регионе облачную погоду с прояснениями. Местами возможны дожди. Температура воздуха ночью плюс 15, в дневные часы 20-23 градуса. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В этом году в Белгороде в музее Диораме подвели итоги второго литературно-творческого конкурса «Белогорье на страже России». Сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества деловых женщин Белогорья Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна. А также у нас в гостях 4 финалиста: Эргашева Ярослава, Тимошенко Владимир, Воронова Елизавета и Островский Владислав.
2: И мы продолжаем нашу беседу.
1: Мы переходим к нашим терпеливым финалистам, которые все это время спокойно ждут. Ребят, как проходила подготовка? Расскажите. Может быть, с какими-то сложностями столкнулись? Влад, давай с тебя начнем.
3: Я у себя не заметил никаких сложностей. Свой стих я написал в 24-м году. Я его лишь вспомнил. Через себя его вам рассказал. И все. И выступил.
1: Страшно не было?
3: Было. Первый раз я пришел на сцену, встал, немного запутался в словах. Мне сказали пока повторить слова.
4: Собраться с мыслями.
3: Да, собраться с мыслями.
4: Поддержали тебя.
3: Да.
4: Хлопками ладоши.
3: Да. Потом я выступил через одного человека и уже рассказал спокойно. Впервые я свой стих рассказал вот так вот на публику, потому что в прошлые разы просто записал свой стих и отправлял их на онлайн-конкурсы. А тут прям вживую перед людьми, перед профессионалами в написании стихов. Вот так вот.
1: Владимир, ты у нас человек творческий. Для тебя это... Ну, как мне кажется, не составило огромного труда. Но я могу и, конечно, ошибаться. Расскажи о своем опыте.
5: Опыт был интересный. Ничего не скажу. Когда я первый раз пришел на конкурс, я выступал с температурой. Это было весело. Температура 40. Ну, вот второй раз выступаю. И опять была заминка с моим стихотворением. Я его подзабыл. Я стоял, надеялся, что вспомню. Вспомнил, рассказал. Похвалили. Мне было очень приятно. То стихотворение, которое я рассказывал, написал мой земляк. Я сам с Мурманской области, город Полярный. И этот человек сейчас без вести пропавший. Год назад была с ним связь. Владимир Катюга, сабатор 1 БМП. К сожалению, сейчас с ним связи никакой нету. Не дождался он этого стихотворения от меня. И я решил, почему бы не пустить его в массы, чтобы люди знали, чтобы люди прочувствовали это стихотворение.
1: Мы будем надеяться, что он живой и выйдет на связь. Вы знаете, чудеса не случаются.
6: Ребята оба, и Влад, и Владимир, действительно оба запнулись. Это не потому, что они не знали текст, потому что для них очень важно это было мероприятие. Владимир действительно второй раз выступает на нашем конкурсе. Он участник первого конкурса. В этом году он свой...
4: Вышел в финал, повторил.
6: Да, повторил успех свой. Они запнулись, потому что переживали. Для них это важно. Но по поводу Влада, мы его поддержали как могли, потому что все понимали, что эти ребята, проживая сердцем, просто не справились с эмоциями. Чуть-чуть нужно поддержать. И обязательно давали второй шанс. По правилам не должны давать, да? И мы отошли немножко от правил. А Владимир настолько театрально отыграл свою паузу, она настолько была гармонично встроена в его прочтение. И тут я смотрела, думаю, ну, достойно, достойно. Вот, молодец. За это я его хотела похвалить, но тогда не смогла, зато сейчас похвалила. Умничка.
1: Девочки, к вам возвращаемся. Ярослава.
7: Однажды я слышала, как мои друзья часто участвуют в разных конкурсах, вживую рассказываю стихи. Мне было очень интересно попробовать, и вот в какой-то день я узнаю, что я прошла в финал. Для меня это было волнительно, я готовилась, я старалась прочувствовать стихотворение, пустить, ну, эмоции свои в него, и вот... Настал день, когда я рассказывала его на людях. Я боялась, что сейчас запнусь, что неправильно что-то скажу. Но у меня была поддержка рядом, близкие люди. Говорили, что у меня все получится, и действительно у меня все получилось.
1: Да, мы рады, что ты справилась. Ты молодец. Елизавета, почему ты выбрала именно такое стихотворение «Баллада о героическом батальоне»?
8: Это стихотворение написал Игорь Чернухин. Он жил в Белгородской области. Он является моим земляком. И при прочтении этого стихотворения я как будто бы чувствую, что он дает мне силы, чувствую поддержку. Также чувствовала поддержку зала. Я участвовала во многих конкурсах, но придя на конкурс этих двух прекрасных женщин, я увидела настоящую заботу. Она проявлялась во многом. В мелочах это та же самая водичка для участников. Это взгляды на участников, когда они читают свои стихотворения. То есть эта поддержка действительно для нас важна, и мы рады участвовать в таких мероприятиях. Спасибо.
1: Я тоже хочу сказать вам огромное спасибо и руководителям, организаторам, родителям вашим. Огромное спасибо вам за вашу смелость, потому что не только выступить на конкурсе, но прийти к нам в студию для того, чтобы вас услышали. Это действительно смелость. И когда в следующий раз Ярослава будет переживать по поводу того, что где-то она боится, знай, тебя слышали все. Ты настоящий молодец, так же, как каждый из тех, кто принял участие в конкурсе.
9: Есть одна очень хорошая фотография. У нас фотографы, кстати, тоже на добровольных началах были. Mm-hmm. Нашим самым маленьким участникам Ане Светличной выносят 4 пакета подарков. И вот такие у нее глаза. Это все мне. Родители помогали. Не говоря о каких-то духовных подарках, нашим детям, вот этим звездочкам, просто безумно повезло, потому что практически все взрослые, кто услышал о такой возможности, они захотели поучаствовать и подарить частичку своей души. Опять-таки в этом собралась наша Белгородская область в едином этом порыве, чтобы наших детей так отблагодарить за их душевные, духовные рассказы.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья» Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса. А наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это время.

Столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня про.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 13 июля, синоптики обещают в регионе облачную погоду с прояснениями. Местами возможны дожди. Температура воздуха ночью плюс 15, в дневные часы 20-23 градуса. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Илья Майтаков, 29 лет. Родился в Красноярске. Живет в Белгороде. Сражался за Бахмут. Был ранен. Ветеран СВО. Кавалер Ордена Мужества.
6: После армии вы пошли работать в филармонию артистом балета. Как ваша мама отнеслась к такому выбору профессии?
8: Я со школы был в творчестве. Я ходил в театральный кружок. Мы выступали на сцене, играли спектакли, сценки, вели мероприятия. Также проводили дни города. Настолько нам было интересно и классно этим заниматься.
6: Мама поддерживала вас в этом?
8: Конечно, она приходила на спектакли. Ей это нравилось. Она была рада, что вот ее сын вот выступает на сцене.
6: А как на СВО вы попали?
8: Когда началась специальная военная операция, я и мой старший брат начали думать о том, чтобы пойти на фронт. Но тут же есть вторая сторона медали. У нас вполне нормальная жизнь, и мы этой жизнью не рискуем никак. Мы не воюем. У нас есть работа, есть семья. Зачем идти на фронт? Но вот что-то свербело в душе. Все-таки у нас папа военный. Папа не стало в 21-м году. И мы поймали себя с братом на такой мысли, что, скорее всего, если бы папа жив был, он бы нас все-таки как-то пододвинул к этой теме пойти на фронт, поразмышлять хотя бы. Но все-таки сомнения оставались. Мы готовились постепенно, то есть морально, физически изучали материальную часть. И когда в ночь со 2 на 3 июля 2022 года прилетела точка У в центр города практически, и мы все прекрасно знаем последствия, частный сектор. И сомнения вот эти вот минимальные, они вообще отпали. 4 июля мы уехали уже подписывать контракт.
6: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
8: Я пробыл месяц, брат пробыл чуть-чуть дольше, потому что мы попали в штурмовое подразделение частной военной компании. И так как у нас задача была идти только вперед, ни шагу назад, как Великую Отечественную, мы старались забрать город Артемовск. Наши подразделения были первые, кто туда заходил. Люди отсеивались очень быстро, по разным причинам. Кого-то ранило, кто-то погиб. Но задача есть, мы ее стараемся выполнить. Город Артемовск все-таки является стратегической точкой. Там очень хорошая логистика, как железнодорожные пути, так и трассы и так далее. Подвоз там был колоссальный. Техники и личного состава со стороны ВСУ. Поэтому этот город особое значение имеет.
6: Что произошло?
8: Меня назначили старшим небольшого отряда. Нас было всего 4 человека. Нам сказали занять точку. Эта точка уже была под нашим контролем, просто там нужно было усиление. Моей главной задачей было не вступать в бой по собственной инициативе, а в случае нападения отражать атаку. Но если на основную группу, которая у нас находилась чуть-чуть дальше,

0: брат в основной группе был, и остальные ребята. Если их начнут сжать, и они начнут отступать, моя задача их прикрывать. Все остальное время я обязан докладывать в штаб, что происходит у них, у меня и в округе в целом. В принципе, все, что происходило в округе, это нас минировали, обстреливали и все. Потом моему пулеметному расчету, который состоит из двух человек, прилетела граната. Я точно не видел откуда, потому что я находился в окопе. И попервой мне сказали то, что никто не ранен, но потом один человек с пулеметного расчета пришел ко мне и сказал, что у него осколок в голову прилетел, застрял под кожей. Перерезал ему артерию, и он терял кровь. У осколков есть одна отличительная черта, что когда они летят горячие. Когда они заходят в тело, они запекают за собой весь вход. То есть кожу, мясо и так далее. Все, что ты можешь увидеть, это лиловая точка разного размера и жжение. Но ты не можешь понять, что произошло. И у него баротравма, контузия, кровотечение. Я ему постарался оказать первую помощь, как смог. Потому что мы находились в полевых условиях после дождя. Чернозем там к тебе липнет очень сильно, как глина. И кроме того, чтобы перебинтовать ему голову, я ничего не мог сделать. Я весь грязный. Ему заразу в голову занести я не хочу. Потому что я прекрасно знаю, чем это может закончиться. И когда я его поднимал, по нам отработал миномет. Прилетело где-то в метрах в 3-4 от нас, и я получил ранение тяжелое. У меня была сломана рука, нога, осколки зашли в живот, вырвано мясо с конечности, много всего. А товарищу повезло, слава богу, что ему все пришло в этот же самый пулемет. И в бронежилет. Большую часть удара я на себя принял. Ко мне прибежал мой старший брат. Ему по рации сказали о том, что я ранен. Он мне с друзьями оказывал первую медицинскую помощь. И они меня и вытаскивали потом.
1: На сегодняшний день что по состоянию здоровья у вас?
0: Требуется замена коленного сустава, но это с рекомендацией, конечно, хирурга. И плюс еще искусственная коленная чашечка. И нужно пришить связки. То есть это где-то операция 3-4. Но они достаточно тяжелые на одну ногу. Скорее всего, лечение будет еще год-два идти. Это если скажут, что можно ставить. Угу. Потому что после последней операции, когда мне сняли аппарат Элизарова, мне хирург прямо сказал, сейчас мы поставить коленный сустав тебе не можем, потому что у тебя там находятся осколки, на них есть зараза. И в случае, если мы поставим сейчас протез, он просто сказал, мы тебе потом снимем этот протез и отрежем ногу. Либо сделаем ее полностью прямой, ты ее не согнуть, не разогнуть, ничего не сможешь. Вот она прямая будет, и все. Чтобы этого избежать, всех этих рисков, с учетом того, сколько операций я перенес и какой результат сейчас, лучше подождать 2 года. Сейчас вот 2 года прошли. Я думаю, что в середине июля я поеду на консультацию в Москву опять. Но никто не дает 100% гарантии.
1: Когда мама узнала, что вы получили ранение?
0: У нас ситуация достаточно неоднозначная. Мы маме не сказали, что мы пошли на фронт. Мы соврали. Как делать нельзя. Да, я знаю, что многие мамы нас за это ругают. Мама сама нас за это ругала. Но могу объяснить, почему мы это сделали. Когда началась специальная военная операция, мы всей семьей следили за новостями, где что происходит. И чтобы не травмировать сразу маму и обречь ее на вот эти душевные страдания, мы придумали легенду, что мы поедем на север работать в шахту и так далее, потому что брат шахтер.
1: Как вы думаете, мама поверила?
0: Мама поверила. Она сама.
1: Вы были убедительны?
0: Да.
1: Вы получили ранение? Как сказать маме?
0: Мы дальше начали врать. Мы сказали, что произошел несчастный случай на шахте.
1: Кто придумал такую историю?
0: Оба придумывали. По мере поступления проблем. Но когда я лежал в госпитале уже в Москве, и я не знал, что с моим братом. Он оставался там дальше на фронте, когда меня эвакуировали. То я очень сильно за него переживал, потому что все-таки штурмовое подразделение. Но спустя где-то 2-3 недели он со мной связался и сказал, что я ей там все хорошо. Он сказал маме о том, что я ранен. Они собрались и приехали ко мне. Я маме, в принципе, это в госпитале и признался. Потому что придумывать что-то на ходу, это было очень тяжело все-таки. Ты лежишь в палате тоже с такими же, как и ты, которые получили ранение. Ребята приходят, награждают офицеры. Офицеры интересуются, кто откуда. И как же это стыдно было говорить о том, что я просто гражданский человек. Потому что рядом мама находится. Вот, а потом я сказал маме, что я больше не могу врать. Да, я действительно был на фронте, и там я получил свое ранение. Мама сначала плакала. не могла поверить. Но ее все успокаивали, и медсестры, потому что, не знаю, вот мама у меня такой светлый человек, что ее все полюбили там. Мама у меня ухаживала за всеми парнями, не только за мной, за всеми пацанами. Потом, со временем, мама сказала мне то, что я понимаю, почему вы пошли. Потому что вы сыновья кадрового советского офицера, и абсолютно неудивительно, что вы туда пошли.
1: Сегодня вы впервые на радио, и вот никогда еще вы не звонили маме отсюда. Давайте сделаем это прямо сейчас.
0: Давайте, я надеюсь, она сможет взять трубку. Алло.
2: Да, сыночка, привет.
0: Привет, мамуль. Мамуль, я сейчас на радио нахожусь.
2: Да.
0: Вот. Наша сегодняшняя тема – это разговор о маме. И я вот звоню тебе сказать то, что я тебя очень сильно люблю. Мы вспоминали мое прошлое, то есть как я пошел на фронт, и хочу сказать тебе огромное спасибо за все твои переживания, за все твое старание.
2: Спасибо тебе и тебе, моя солнышко, что ты у меня есть. Но Господь мне подарил такого сыночка хорошего, доброго, ласкового, нежного, любимого. Спасибо тебе, моя радость, за все.
0: Я тебя очень сильно люблю, мам.
2: Я тебя люблю, моя солнышко.
0: Все, я тебе чуть-чуть попозже позвоню, ладно?
2: Хорошо, моя радость. Все, целую, обнимаю тебя крепко-крепко. Пока.
0: Пока-пока.
3: Истории вернувшихся домой.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 13 июля, синоптики обещают в регионе облачную погоду с прояснениями. Местами возможны дожди. Температура воздуха ночью плюс 15, в дневные часы 20-23 градуса. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Михаил Федорович Борисов, артиллерист, герой Советского Союза. Родился в 1924 году на Алтае, в поселке Михайловском. К началу Курской битвы сержант Борисов занимал должность комсорга отдельного истребительно-противотанкового арт-дивизиона. За плечами юного бойца были уже полтора года фронтового артиллерийского опыта. Учеба в Томском арт-училище, участие в Керченско-Феодосийской десантной операции, бои под Сталинградом, участие в операции по освобождению Донбасса. Был ранен и дважды тяжело контужен. Свой главный подвиг Михаил Федорович совершил 11 июля 1943 года. Подробнее о нем расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья Дудина.
3: В этот день юго-западнее станции Прохоровка одна из батарей дивизиона, в которой оказался комсорг, на марше встретилась с 19 вражескими танками. Перед нашими бойцами была поставлена задача не дать прорваться немецким машинам в направлении на Прохоровку. В неравном поединке батарея была подавлена. Когда расчет последнего орудия вышел из строя, старший сержант Михаил Борисов встал к прицелу к пушке и продолжил бой один. Впоследствии он напишет: «В этом бою батарея, как говорится, легла костьми. Но свою задачу мы, побратимы, выполнили, продержавшись всего-то минут 10, да я и около того, и уничтожив 16 вражеских машин. 7 из них пали от моей

0: пути. 8-й танк выстрелом в лобовую броню Михаилу Федоровичу удалось только лишь остановить в 60-70 метрах от его огневой позиции. Но это не помешало вражеской машине сделать ответный удар по орудию Борисова, в результате чего наводчик был ранен, а его пушка разбита. Последнее, что осталось в памяти отважного артиллериста, это кусочек голубого неба и летящее колесо его орудия. За этим боем наблюдал командир 2-го танкового корпуса генерал-майор Алексей Федорович Попов. По его приказу Борисова вывели из-под огня и отправили в госпиталь в Чернянку. Откуда, не долечившись, через 10 дней он сбежал на фронт. Вернулся в свой дивизион и узнал, что за совершенный подвиг он представлен к званию Героя Советского Союза. Высшая степень отличия Михаилу Федоровичу была присвоена 10 января 1944 года. А во фронтовой газете был напечатан дружеский шарж «Витязь в тигровых шкурах». Герой изображен стоящим на груди металла с гусеничной лентой на груди, раскрашенной под тигровую шкуру. И здесь же была подпись «Любуйтесь, радуйтесь, дивитесь. Картина сделана с натуры. Пред вами комсомольский витязь в 7 тигровых шкурах». Михаил Борисов продолжил свой фронтовой путь. Участвовал в освобождении Харькова, форсировал Днепр, освобождал Киев, с боями прошел через всю Польшу. Сражался в Висло-Одерской наступательной операции. Был еще дважды ранен. И весной 1945 года сбылась его фронтовая мечта. Со своей батареей он участвовал в штурме Берлина. И на одной из колонн Рейхстага оставил свой первый в жизни автограф, написав «Я из Сибири». И подписался «Михаил Борисов». Как он потом говорил, «Я решил, что на этом моя война закончилась. Только позже я понял, что она осталась во мне на всю жизнь». В послевоенные годы фронтовик трудился во многих отраслях народного хозяйства. Поэзия помогла ему восстановиться после войны, адаптироваться к мирной жизни, пережить тяжелые годы болезни. Он выпустил более 30 сборников стихотворений. Их основу составляет пережитое в годы войны. 43-й горечью полынной на меня пахнуло издалека, черною, обугленной равниной видится мне Курская дуга. Тигры прут по-дикому упрямы, но со мною в этот самый миг прямо к окуляру панорамы целый полк, наверное, приник. Громыхнуло сразу на полсвета, танки словно факелы горят. И живет в душе моей все это, несмотря на вьюжный снегопад. Те бои, как мера нашей силы, потому она и дорога, насмерть прикипевшая к России, Курская Великая Дуга. Михаила Федоровича не стало 10 марта 2010 года, но память о нем и о его подвиге живет в сердцах потомков и навсегда останется яркой страницей истории Курской битвы.
1: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
2: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.

0: исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы вы
5: знали.
6: Нужно, чтобы

0: поезда.
1: Красника СВО.
2: Бантюров доста.
3: Запрашивают личную информацию.
2: Бутики враж. Спецслужб. Как же в сомнительной положенности публикуйте в социальных сетях.

величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов

0: Радио Z. Гордимся. Оповещаем. Вещаем.
1: Корабли постоят.

я, конечно, вернусь. Весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода.

родился в 1924-м, занимал должность комсорга танкового арт-дивизиона. За уже полтора года фронтал.

0: сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья Дудина.
1: В этот день юго-западнее станции Прохоровка одна из батарей дивизиона, в которой оказался комсорг, на марше встретилась с 19 вражескими танками. Перед нашими бойцами была поставлена задача не дать прорасчет в этом бою, но свою задачу мы побратимы выполнили, продержавшись всего-то минут 10, да я и около того, и ушин. 7 из них пали от моей руки. 8-й танк выстрелил на лобовую броню Михаилу Федоровичу удалось только лишь остановить в 60-70. Но это не помешало вражеской машине сделать ответ боевого орудия. 2-го танкового корпуса генерал-майор Алексей Борисов вывели из-под огня и отправили в госпиталь. Вчерашись через 10 дней он сбежал на фронт. Вернулся в свой дивизион, подвиг он природы.

фронта. Страну за державу горою стоят. Участвовал в освобождении Харькова, форсировал Днепр, освобождал Киев, с боями прошел через всю Польшу. Сражался в Вислоудерской, наступательной ранее 5

0: была Северлина. Ставил свой пирог. Я и семья, война закончилась. Только по мне на всю жизнь. Ставик трудился вам поэзию войны. Адаптироваться к мирной жизни. Пережить тяжелые годы. Сбор.
1: ZFM. За правду, за свободу, за Россию. Радио
0: громыхнуло сразу на пол света. Танки словно факелы горят. И живет в душе моей все это. Несмотря на вьюжный снегопад, наши

0: 2015 года. Ты ушла, и опять ни слова не
1: сказала. И с пути свернуть.
2: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.

0: СВО. Сделай красную.
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
2: Подробности на сайте и в соцсетях.

Патриотизм в душе, АЗФМ в сердце.

Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не

0: Радио Зет.
1: Скажите, что я не знаю, поверь, проверь в мою душу. Счастье не за гранью, оно не за гранью.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 13 июля, синоптики обещают в регионе облачную погоду с прояснениями. Местами возможны дожди. Температура воздуха ночью плюс 15, в дневные часы 20-23 градуса. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Никто воевать не умел, никто помирать не хотел, никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок, на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин — это хриплое вперед, а дорога на Берлин — это

никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда началось

чистоте подвига и отваги.

Туризм в душе. АЗ-ФМ.

Есть отличный день в феврале, и давно стоит на столе стопка и лежит огурец. Праздник наконец.

Патриотизм в душе. АЗФМ.

траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

0: 2025 году трафик использования нейросетей в России вырос. Все больше историй, легенд и мифов, что после общения с искусственным интеллектом, они начали, что искусственный интеллект – цифровой соблазн или идеал нового времени, искусственный интеллект. Протез для ума или яд для души, или пока интересует. Нейросети привлекают столько внимания, и наши с вами, кстати, тоже.
1: Это скорость развития человеческой задачи, которую, по идее, должен решать человек. Человек желает переложить на плечи искусственного интеллекта.
0: А как вы...
1: Есть минусы, есть опасения.

0: воды, постирал. И это для него не является проблемой. Вот недавно мы в городе остались без света на какое-то промежуток времени. Работают. Пылесос не работает, стиральная машина не работает, а работает.
1: Это самое главное, что человек остался обезоруженным в части занятости своей.
0: Да, он не знает, что делать дальше. И с искусственным интеллектом та же ситуация. Когда мы начинаем привыкать к какие-то наши задачи, наши роли, мы привыкаем и становимся от него зависимыми. И потом, когда возникает ситуация, когда необходим человеческий разум, а мы знаем, что человеческий мозг работает как мышца, которую постоянно нужно тренировать, то мы остаемся у разбитого корыта.
1: Вспомним времена, когда люди писали пером, а потом, когда появилась шариковая ручка, то наверняка тоже воспринималось в штыки. Может быть, все-таки искусственный интеллект на сегодня тоже как-то шариковая ручка?
0: Я думаю, что нужно понимать, что искусственный интеллект – это машина, которой необходимо пользоваться с разумом, при этом не забывая о человеке.

0: И там искусственный интеллект помогает. Когда мы имеем ряд вопросов, которые не касаются души и личности самого человека. То есть это какая-то информация, поиск книги, это составление графиков.
1: Вы пользуетесь этим, да?
0: В себе имеет это место быть. Угу. Да. Пользоваться-то можно, вопрос как?
1: Важно ли в целом уметь сегодня пользоваться нейросетью и почему? Конечно, говорим, мы имеем в виду здесь и детей в том числе.
0: Я думаю, конечно, нужно однозначно понимать, что наши дети живут в мире интернета и будут жить в мире интернета. И задача родителей – это не только оградить от пользования интернетом, а научить пользоваться интернетом. Как, ну, грубо говоря, мы учим детей пользоваться ножом, вилкой, мы учим, так и учить пользоваться интернетом в том числе. То есть понимать, в какую область своей жизни интернет пускать нельзя.
1: И благодаря искусственному интеллекту мы станем более ленивыми или все-таки умнее? Где грань между помощью и отключением собственного мозга?
0: Наверное, можно сказать о том, что, имея искусственный интеллект, человек станет более ленивым и, наверное, более таким находчивым, наверное. Потому что за ним будет все делать машина. А как же процесс чтения? А как же процесс решения задач? Как же процесс поиска ответа на заданный реферат?
1: Ну, послушайте, сейчас же все ответы мы ищем где? В интернете. Ну, чуть больше времени мы потратим на то, что мы сами поищем где-то по разным источникам, а искусственный интеллект сэкономит нам это. Это время.

0: Кстати, по поводу доверия к искусственному интеллекту, мы же ему начинаем доверять.
1: Даже нет сомнения, что он выдал правильную информацию.
0: Да, где гарантия того, что он прав?
1: Возникает иллюзия знания. То есть человек легко получает информацию, ему кажется, что он знает, пребывает в некой иллюзии знания.
0: Иллюзия эрудиции, ну, так скажем.
1: Да, и получается поверхностность.
0: Чуть-чуть обо всем. Куча взросления.
1: Принципиально оставить человеку в режиме ручного труда. Как, например, вот устный счет. И что нужно оставить сегодня вот в век искусственного интеллекта?
0: Обязательно чтение. Процесс чтения не заменит ничего. Ни аудиокниги, ни краткое содержание.
1: Хорошо. Скажите, а что вот мы должны считать продуктом своего труда, если искусственный интеллект дает мгновенный ответ? Это умение задавать вопросы или понимать суть выданных ответов?
0: И то, и другое. То есть мы должны правильно сформулировать вопрос, и мы должны правильно понять
1: ответ. То есть видите как? Все-таки, чтобы сформулировать вопрос, нужно немножечко помыслить. Это тоже хорошо.
0: И понять ответ, потому что нужно всегда делать отсылку на то, что мне отвечает бездушная машина. То есть это не живой человек, которому я интересен. Давайте быть честны, мы не интересны искусственному интеллекту.
1: То вы же не станете отвергать тот факт, что когда у нас появились компьютеры, мы не стали хуже. Мы стали более оперативными. В наше время разгрузили машины, нашу работу в том числе. Нам стало проще, от того мы стали более эффективными.
0: Знаете, два друга, мальчика, могут сидеть в соседних комнатах и переписываться друг с другом в социальных сетях. Это же ненормально.
1: Ну, им просто лень идти друг к другу.
0: Вот, лень.
1: Но лень же двигатель прогресса.
0: А дальше что?
1: Послушайте, но ленивый человек изобрел стиральную машинку, микроволновку. Это все благодаря лени человеческой.
0: Дальше что?
1: Не знаю.
0: А дальше выключили свет, и это тот самый ленивый человек, который вообще не может ни постирать, ни убрать,

0: что он просто свою лень
1: умственным.
0: И рения, которые сняли без души, выстраданы, они прожиты. Мы знаем, что иногда Господь говорит через писателя. Вот прямо яркий пример Святого Евангелия, когда Господь говорил через святых евангелистов.

0: о жизни Господа и его словах.
1: То есть вы считаете, что искусство, созданное искусственным интеллектом, не может быть глубоким и удачным, да? Это холодная имитация.
0: Это холодная имитация, раз. А во-вторых, просто нужно назвать вещи своими именами. Что в этом нет гениальности. Гениальность может быть в том, что есть человек, который создал такую машину, которая может что-то нарисовать. Вот в этом, может быть, какая-то гениальность есть. Но, опять же, искусственный интеллект не может быть гением, потому что это безличностное существо.
1: Вы сказали, что искусственный интеллект еще и создал свою религию, так?
0: Да, и это буквально что? За ночь он там приобрел множество последователей и начал уже проповедовать. Если говорить о духовности, то если слова молитвы найдены в сети и распечатаны на листе, человек начал молиться, это одно. Если мы говорим об исповедь, когда человек может исповедоваться искусственным интеллектом или получать какие-то духовные советы. Что такое духовный совет? Духовный совет – это совет человека, прошедшего какой-то духовный путь, имеющего духовный опыт. И из этого опыта он уже дает совет тому или иному человеку, смотря на его жизнь. У искусственного интеллекта нет самой духовности как таковой.
1: Но что будет с общением нашим человеческим, если рано или поздно искусственный интеллект поймет и поддержит нас? Не разучимся ли мы тогда не то, что общаться, но и прощать, и мириться, молиться?
0: К сожалению, наверное, в этом есть своя опасность. Своя опасность в том, что когда человек начинает заменять общение с другим человеком общением с искусственным интеллектом. Потому что с искусственным интеллектом сейчас и проще. Он подстраивается под... тебя самого. Мы разговариваем с машиной.
1: Пользоваться мы должны учить не только интернетом, но и искусственным интеллектом в том числе. И вот в какую сторону направить? Правильно формулировать. То есть не то, не другое.
0: Да, машина. Потому что мы тогда, когда потух свет, и тогда начинается что? Начинается
1: факт, что из нас, так?
0: Да.
1: Да.
0: У нас ценность – умение быть благодарными, умение дружить. Я слышал, что любой калькулятор нас умнее, потому что он защитный. Секунды.
1: Вот, кстати, можно ли доверять искусственному интеллекту в нравственных вопросах, если понимать, что за ним, скорее всего, стоят не идеальные люди?
0: Мне кажется, в нравственных вопросах искусственному интеллекту доверять точно не надо.
1: Представьте шкалу. На одном конце человек полностью когнитивным, так сознательно отвергающий. На какой-то точки этой шкалы хранения и приумножения.
0: То есть вокруг нас

0: веришь или нет.
1: Представитель добра или зла – это, наверное, мощный усилитель человеческих возможностей, ровно как и человеческих искушений. И в этом смысле главное мы хотим оставаться людьми век.
2: Есть, когда приезжает, там висит умывальник такой, знаете, поднимать нужно. Я думаю, что это сенс, воды нет. Мы же, когда начинаем полностью доверять прогрессу, мы воспитываем беспомощных детей. Детей, которые не смогут, например, справиться с учебой без интернета. Кстати, вот в нашем случае как бы не было больно, но когда у нас включает свет, пропадает интернет, и у людей для выполнения домашнего задания должны находиться другие альтернативные возможности. У меня одна знакомая, она

опасна и трудна, и наперна, если кто-то

это слово спасибо, это храм.